0: где мы?
1: А где же мы?
0: А, мы с тобой юнг-редакцион.
1: А, мы с тобой в радио. Сколько раз повторять? Мы репетировали с тобой. Мы находимся в программе «Ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычной программы «Айда». Нашу программу вы можете слушать каждую четвертую субботу. А также мы являемся участниками и модераторами «Югнет-редакции».
2: Скучали?
0: Мне кажется, по нам не скучал.
2: В этот раз мы немножечко появились.
0: Появились.
2: Потому что раньше у нас было так, каждая четвертая суббота, а теперь мы можем также на себя брать и пятую субботу. Здорово ли это, решать уже вам.
0: Если она, конечно, бывает, да.
2: Да.
0: Но, тем не менее, сегодня будут очень интересные темы.
2: Да.
0: Какие же?
2: Все карты на стол не выкладываем, но довольно-таки важные темы, например, как манипуляции, их виды, а их не то чтобы много, их очень много.
0: Так была вот. Же такая тема. Ну ладно.
2: Да, но в прошлый раз она не раскрылась, она была очень коротко пройдена, и не было прям что-то объяснено. Не... И сегодня хотя бы я расскажу, как часто она встречается, последствия, причины и весь фулл комплект.
0: Да, сегодня будут очень затяжные да. темы.
2: Но перед этим всем, я думаю, стоит начать с песни да. Мальборо от Саян.
0: Слушаем.

0: Так, вовремя.
1: Мы снова туда.
0: Да, сейчас прям очень удачно успел установить музыку, а то... Да. Итак, мы начнем с столь сложной, долгой, мучительной, но не менее важной темой манипуляции. Для начала скажу так. Манипуляция — это вообще способ повлиять на человека так, чтобы он сделал что-то, что, допустим, в твоих интересах. И это можно сделать вот абсолютно по-разному, например. Но все равно очень важно понимать, что отдельная фраза не доказывает, что человек тобой манипулирует, как бы. Все равно важен контекст, повторяемость и в целом цель человека. Ну, его мотив, скажем так. И сегодня я вам представлю несколько десятков видов манипуляций, насколько часто они встречаются по пятибалльной шкале, и также как это работает, признаки, как это все распознается, типичные фразы, которые в этом всем присутствуют, а также вообще примеры в этом всем, ну и самое, конечно, финальное — это последствия. Итак, можно начинать. Первое. Манипуляция через авторитет. Это встречается на один из пяти по пятибалльной шкале. То есть человек пытается заставить тебя согласиться, ссылаясь на свой статус, возраст, должность или другого авторитетного человека. То есть, смотрите, это распознается так. Если вместо аргументов человек использует свой статус, и тебе просто предлагают подчиниться. То есть вот мнение авторитетного человека преподносится как доказательство. И типичные фразы этому таковы. «Я старше, поэтому лучше знаю». «Я начальник, значит, будет так». «Учитель сказал, значит, обсуждать нечего». Например, ты объясняешь, почему считаешь решение неправильным, а тебе отвечают: «Не спорь, я в этом разбираюсь лучше тебя». И, конечно, у этого всего есть последствия. То есть человек будет перестать доверять собственному мнению и привыкнуть соглашаться с теми, кто кажется более авторитетным. И тут очень, кстати, очень важный пункт, что человек будет терять над собой контроль. А самоконтроль — это очень важная вещь, потому что если твоя жизнь попадает в руки другого человека, ой, какие будут большие последствия. И эта тема, самоконтроль, это уже абсолютно новое что-то. Вообще просто небо и земля. Это очень сложно все. Но это уже как-то в другой раз, может быть, в следующий. В любом случае, манипуляция неопределенностью встречается на 2 из 5 по частоте. Человеку специально дают недостаточно информации, чтобы он начал сомневаться и действовать так, как хочет манипулятор. Например, информация намеренно будет недосказана, или будет создаваться ощущение, что что-то не так. Или человек тоже будет заставлять тебя самостоятельно додумывать всякие плохие вообще исходы, или чтобы ты в голове у себя рисовал какие-то плохие сценарии. Например, вот фразы такие могут быть: «Но если ты сам не понимаешь», «Я пока ничего говорить не буду», или «Потом узнаешь». Например, друг пишет: «Нам надо поговорить», но отказывается объяснять, о чем речь, заставляя тебя весь день переживать. И, конечно, у этого всего есть последствия. То есть тревога, постоянное прокручивание ситуации в голове, ну и неуверенность. Дальше. Очень часто я встречаю и вижу, особенно вот довольно очень часто в семьях такое происходит, манипуляция сравнением встречается на 2 из 5. Человека сравнивают с другим, чтобы вызвать чувство недостаточности и заставить его изменить поведение. Это работает в основном в сторону родителей с детьми, но, кстати, потом это работает и наоборот. Например, а вот у Маши лучше получается, а вот посмотри, как другие могут, а вот почему ты так не можешь, как он, как бы, да? Например, человек не хочет делать что-то определенным образом, а ему говорят: «Все остальные согласились, один ты постоянно против». И постоянно будет... Конечно, последствия будут неуверенность, чувство неполноценности, желание постоянно доказать свою ценность. Это, кстати, отчасти тоже обесценивание своих чувств. Ну, тема обесценивания еще будет. Но все равно уже как заранее подметка, потому что чувства человека, ну или не чувства, они, ну то есть человека просто обесценивают его старания и труд, сравнивая его с другим. Дальше. Очень тоже часто такое встречается, и даже на первый взгляд и не кажется, что это манипуляция, но манипуляция жалостью. 3 из 5. Человек рассказывает о своих страданиях или трудностях, чтобы заставить другого человека сделать то, чего тот не хочет. Например, «Ну, тебе, конечно, будет все равно. После всего того, что я тебе сделал, мне и так тяжело, а тут ты еще отказываешь». Все равно, про вторую фразу, после всего, что я тебе сделал, и первая фраза, тут все зависит от того, конечно, как, какое у тебя общение с человеком. Если ты, условно говоря, ему постоянно помогаешь или что-то для него делаешь, а в ответ ничего не получаешь, то это уже как раз-таки не манипуляция, а просто факт, который говорит. А вот как раз-таки последняя фраза «Мне так тяжело, тут ты еще вот так вот делаешь». Это, конечно, тоже можно... Все тоже зависит от общения. Как я и говорил ранее, если, допустим, какие-то фразы говорят, это не означает, что манипуляция точно-точно. Это все зависит от контекста, от мотивов и всего прочего. Но все равно над этим все равно нужно смотреть. Например, ты не можешь помочь человеку, но он начинает подчеркивать, насколько ему плохо, чтобы ты почувствовал себя виноватым. И все равно вам тоже важно понимать, как я сейчас уже и сказал, то, что настоящая просьба о помощи не обязательно манипуляция. Манипуляция — это становится, когда человек использует свою жалость как давление. И последствия таковы. Чувство вины, эмоциональное истощение, а также ощущение обязанности постоянно помогать. И дальше. Ой, тоже встречается в семьях манипуляция молчанием. Встречается в 3 из 5. Человек намеренно прекращает общение, чтобы доказать тебя или заставить первым уступить. Признаки таковы. То есть демонстративно игнорировать человека. Отказ объяснить причину, а также возвращение к общению только после того, как ты сделал то, что от тебя хотели. Например, разбивайся сам, мне тебе нечего сказать. Пока ты не извинишься, я с тобой разговаривать не буду. Обычно такие фразы не говорят, потому что как бы там идет, все равно игнор. И, конечно же, последствия таковы будут, как тревога, чувство вины и страх конфликтов. Все равно всякие вот эти вещи игнор создает давление и тревогу. Но все равно, просьба, мне нужно немного времени, чтобы успокоиться, это не манипуляция, да? Это важная цель поведения, потому что... Допустим, человек будет понимать, что он может сделать и на что он способен. Если он понимает, что он на эмоциях и на импульсе может выдать, то тогда это понятное дело, что человек будет говорить, что его стоит лучше оставить, пока что-то плохое да не случилось. Что ж, идем дальше. Лесть. 3 из 5. Человека чрезмерно хвалят, чтобы получать от него желаемое. Вот это вот вообще такой скрытая такая прям вообще, казалось бы, да ладно, человек ну, восхищается. А вот нет. Вот это прям вау. Например, фраза «Ты же самый умный, ты точно мне поможешь?» Но это, кстати, тут видно, что это манипуляция как бы, да? И, например, только ты можешь это сделать. Я знаю, что на тебя всегда можно рассчитывать. Как бы... Все равно, если более грамотно расформулировать и фразу, то, конечно, будет не так заметно, что это манипуляция, но тут, как мы видим, ее очень даже хорошо видно. То есть человек сначала делает тебе много комплиментов, а сразу после этого просит об услуге, от которой тебе будет трудно отказаться. Но все равно, что очень важно для жизни, это умение говорить «нет». Особенно сейчас в подростковом возрасте, да и в целом в жизни. Особенно, когда тебя пытаются подписать на какие-то очень опасные авантюрки. Вот, то есть человек может постоянно начинать соглашаться на неудобные вещи ради одобрения. И тут человек снова теряет самоконтроль и делает уже что-то ради других. Дальше. Манипуляция страхом. 4 из 5. Человека пугают последствиями, чтобы заставить его сделать нужные действия. Если ты этого не сделаешь, то ты очень сильно пожалеешь. Лучше не зли меня. Ты еще увидишь, что будет. Человек не объясняет, что ты должен согласиться. А просто создает страх перед последствиями отказа. И постоянно из этого будет идти тревожность, стресс, решение страха вместо собственного выбора. Дальше. Давлением временем. Очень часто тоже встречается. Человека специально торопят, чтобы он не успел спокойно обдумать и прийти к своему логичному решению. Например, решай прямо сейчас, потом уже будет поздно, у тебя 10 секунд. Если сейчас не согласишься, то будет уже все. То есть человека ставит перед таким фактом, что теперь нужно сейчас выбирать, у тебя нету времени, давай быстрее, и снова давление. Например, тебе прилагают, что, но не дают времени разобраться и требуют немедленного ответа, да? Очень часто, знаете, тоже в переписках встречается. Иногда, реально, вот я поражаюсь, что люди вот думают из личного, вот у меня тоже пример. Вот иногда я не могу ответить на сообщение, человек мне строчит, ау, точка. Да ты когда угомонись-то уже, а? А, потому что, реально, вот иногда люди не понимают такую вещь, что вот у людей есть, как бы, то, что они могут быть заняты или что-то еще, но они будут написывать. Все равно это очень сильно раздражает. Уж, а меня уж точно. Это уже такой личные мои примеры. Реально, вот, если тебе не отвечать в течение 10 секунд, все, спам тебе просто обеспечен. Что ж, ладно. Ложная дилемма. Человеку представляют ситуацию так, будто существует только два варианта, хотя на самом деле их гораздо больше. Либо ты со мной, либо ты против меня. А, кстати, такое часто встречается. Или ты делаешь это, или мы больше не друзья. Знаете, это такое тоже немножечко отчасти такой ультиматум, например. Да, ладно. У тебя только два выбора. Ты не хочешь участвовать в конфликте, или тебе говорят, если ты не поддержишь меня, значит, ты не поддерживаешь и их. Человек принимает решение, потому что ему искусственно... Ой, все равно говорить так много уже сложно. Что ж, ладно, дальше. Перекладывание вины. Очень часто встречается. 5 из 5, я бы сказал даже. Человек совершает ошибку, но пытается сделать ответственным за нее другого. Это вот очень часто. Мне кажется, я так иногда тоже делаю. Ну, это уже такой фактик. Например, это ты меня довел. Если бы не ты так и сказал, ты бы этого не было. Ты сам виноват. То есть, знаете, вот это вот перекладывание вины, это, кстати, идет из детства. Например, если бы вы мизинцем ударялись бы об тумбочку, и ваши родители бы говорили, ай, какая плохая тумбочка, давай мы ее отругаем. Или всякое такое прочее. То есть человек привыкает, ну, уже когда он еще ребенок. Ага, то есть если я ударяюсь, виноваты все, только не я. И будет винить всех в своих бедах и проблемах. Например, он упал с велосипеда, да, в 10 лет. А это велосипед плохой. Просто это велосипед просто плохой, а не я. Плохо ездить умею. И случайно в канаву улетел. Но это уже совершенно другая история. Так, домик, а что это мы молчим? Вообще ноль комментариев к ситуациям.
1: А чё я? А я ничего.
0: Ладно, допустим.
1: А я молчу.
0: А, ладно, очень даже слушает. Слушает. Человек грубо с тобой разговаривает, а когда ты реагируешь, заявляет, это из-за тебя, это все из-за тебя. Вот. Ай, потом из этого все равно идет постоянное чувство вины и ощущение, что ты отвечаешь за чужие поступки. Обесценивание. Это тоже очень большая тема, но это тоже манипуляция. Например, человек уменьшает значение твоих чувств, проблем или достижений. Например, фразы «подумаешь», «у тебя другие проблемы намного серьезнее», «ты слишком близко все принимаешь». Это вообще не проблема. Знаете, что очень даже встречается? Это в детском, знаете, в таком возрасте. Допустим, когда ребенок, он плачет из-за игры, что он проиграл. Родители говорят, например, «Господи, ну что ты из-за игры-то какой-то ноешь?» Но прикол в том, что для них эта игра, может быть, ничего не значит, но они обесценивают чувства ребенка. Для ребенка игра могла быть в разы важнее. Он хотел победить, у него было чувство такой победы. Вот. И человек будет начинать думать, что его чувство ничего не значит, и будет постоянно что-то умалкивать и перестать вообще говорить о своих проблемах. А в будущем это приведет к очень большим последствиям. И все равно происходит из этого всего такой эффект бабочки. Такое маленькое действие, а такие большие последствия. Как раз-таки одна из следующих песен будет про этот эффект бабочки. Ускоренная ее версия, но мы еще не закончили с темой манипуляции. Дальше, после всего того, что я тебе сделал, то есть прошлые добрые поступки превращаются в своеобразный долг. После всего того, что я для тебя сделал, я столько раз тебе помогал, а ты даже мне помочь не хочешь, а для тебя столько всего сделал. То есть человек когда-то помог тебе, а теперь использует это как аргумент, почему ты обязан выполнить его просьбу. Тут, смотрите, важно понимать, что есть такая вещь, как по-человечески, когда, допустим, человек по-человечески... вытаскивает тебя, допустим, из депрессии, там, выгорания, а ты не помогаешь ему, когда у него это. Вот тут это понять можно. Так что не всегда стоит наезжать на человека и смотреть на ситуацию с разных сторон, потому что у всего этого очень много сторон. И в целом люди очень разносторонние, и не стоит делать выводы очень рано. Потому что человек может раскрыться совершенно с разных сторон. Например, он очень тупит в учебе, но наверняка его силы могут быть в другом. Например, в рисовании. Возможно, он станет графическим дизайнером или еще кем-нибудь. Не обязательно быть везде идеальным, потому что тогда будет у ребенка складываться чувство отличника, что нужно постоянно везде все делать правильно, и потом вот этот весь перфекционизм, постоянно чувство неполноценности, недостойности и карание себя за малейшие ошибки. И чересчур самокритичность. Дальше. Газлайтинг. Очень часто. Это, можно сказать, систематическое заставление человека сомневаться в собственных воспоминаниях, восприятии или понимании происходящего. Ой, например, фразы: «Я такого не говорил. Ты все придумал. Тебе показалось. Ты опять все неправильно понял». Можно сказать, это тоже отчасти обесценивает, потому что чувства обесцениваются, и все равно, типа, говорит человек, что «Ой, да ты себя накручиваешь». Например, человек тебе сказал определенную вещь, а позже категорически отрицает это и постоянно убеждает тебя в том, что ты все выдумываешь. Обычно это ошибка в памяти или разное восприятие ситуации. Это не является автоматически газлайтером, но очень важно смотреть на паттерн, как часто это все повторяется. И, конечно же, последствия будут сомнения в себе, неуверенность, а также провал в собственной памяти. Дальше. Чувство вины. Человека заставляют чувствовать себя плохим, чтобы он изменил свое поведение. Например, «Из-за тебя мне плохо, ты меня расстроил, нормальный друг так бы не поступил, ты все мне всегда портишь, это ты все виноват». То есть всякие такие фразы. То есть ты отказываешься от просьбы, а человек делает вывод, что ты эгоистичный и плохой друг. Вот тут, кстати, вот этот метод, тут можно понять, почему человек так делает. Человек не привык слушать «нет». К этому могут вести разные вещи, и тут уже много психологического смысла, который я, кстати, знаю, потому что в целом я очень сильно разбираюсь в психологических таких аспектах. Да. Вот. Да. Вот. Ай. Да. А что, с головы вылетело? Чихнуло, все из головы сразу вылетело, да? Дальше. Что-то я забыл, про что говорил, извиняюсь. Дальше. Ультиматум. Например, человеку предлагают выбор с неприятным последствием, если, допустим, он не подчинится. Например, либо съезжает он, либо съезжаю я. Например, какие-то конфликты в семье или прочие вещи. Или что я еще могу вспомнить, допустим. Либо ты даешь мне это, либо мы с тобой больше, допустим, ну, не друзья, то есть тебе ставят ультиматум, да? Или выбирай, либо они, либо я. Все равно ситуация не смешная, но я иногда смеюсь максимально тупейших вещей. Ай, ладно, например, человек требует, чтобы ты сделал то, что он хочет. И угрожать, мне говорит, и дружба в любом случае, если ты ему, допустим, откажешь. Ай, дальше, игнорирование границ. Человек продолжает давить на то, что... Когда ему сказали «нет», типа например, «да ладно», «да ё-моё», «да ладно, согласаешься», «чего ты начинаешь, я все равно тебя уговорю, твое «нет» сейчас не считается». Ты несколько раз отказываешься, но человек продолжает уговаривать тебя и разменивает твои отказы. Человек может привыкнуть считать собственные границы неважными. Дальше уже скоро подойдем к концу этой темы. Все так подумают. Человека убеждают, что определенное мнение считается общепринятым, чтобы он боялся отказаться не таким. Все нормальные люди так считают. Только ты один так думаешь. Ой, все уже согласились. Человек не приводит аргументов, а постоянно пытается показать, что твоя позиция якобы ненормальная. И человек будет отказываться от собственного мнения и давления. И самое жирнейшее, самое-самое вообще жесткое, вообще-вообще, что может быть, давление большинством. Это что-то похоже на предыдущий вариант, но здесь акцент именно на желании заставить человека соответствовать группе. Это, кстати, тоже ведет к многим темам, например, ЛГБТ-темы, допустим, что людей, которые, допустим, они ЛГБТ-сообщества, их заставляют или презирают за то, какие они есть. Но все равно это очень проигрышное действие пытаться изменить человека под себя. Потому что, смотрите, если мы, допустим, 28 умножим на 0, будет 0. Если мы миллион умножим на 0, будет 0. Неважно, сколько бы мы умножили на 0, если усилия с другой стороны будут нулевые, ответ, ну, то есть, вообще в целом итог будет просто нулевой. Потому что все равно путь становления таким человеком зависит от того воспитания и прочих вещей. И, например, такие фразы: ты тут не выделяйся, что ты вот тут такой громкий, типа, посмотри на остальных, тут что-то такое самое особенное. Вот. Итак, наконец-то столь долгая тема была и пришла к своему завершению. И теперь мы подойдем как раз-таки к той теме. Песня Зиверт Кредо, ускоренная версия, тема, ну, вообще, сама песня про эффект бабочки.

0: Итак, сейчас произошли маленькие изменения в плане, поскольку тема обесценивания идет точно так же, как и манипуляции, а мы сейчас и так были загружены такой большой психологической и сложной темой, и тема обесценивания у нас будет в следующий раз, в сентябре. Так что сейчас мы перейдем к такой более интересной теме. Все вы, ребята, знаете, что существуют как бы страны, культуры и прочие вещи. И сегодня выбор пал на Японию. И тема культуры Японии. Я расскажу о многих разных вещах. Например, традиции мировоззрения, японской кухни и многое другое. Японская культура формировалась под влиянием синтоизма, буддизма, конфуцианство и многовековская история страны. Все равно названия мега сложные, так что сильно палками не бейте. Одно из важных особенностей...
1: Бейте камнями.
0: Да... Тебе еще со мной обратно ехать. Дальше. Одной из важных особенностей является внимание к уважению, порядку, чистоте и гармонии. Одна из традиций является поклоном. Поклон — это традиционный способ выразить приветствие, благодарность или уважение. Глубина и продолжительность поклона может зависеть от... Все было слышно. От ситуации и степени уважения. Японское гостеприимство. Отенанси. Амотенанси — идея внимательного отношения к гостю. Она подразумевает, что хозяин старается заранее продумать о том, что понадобится гостю. Это проявляется в ресторанах, гостиницах, магазинах и традиционных церемониях. Национальная одежда – кимоно. Традиционная японская одежда. Сегодня ее чаще надевают на праздники, свадьбы, официальные церемонии, фестивали, фотосессии. Блин, надо было японский саундтрек на фон поставить. Чего ж я не додумался. Но ничего, в следующий раз, когда будет что-нибудь... Да. Вот. Также есть юката. Более легкая одежда, которую особенно часто можно видеть летом и на фестивалях. Хакама. Традиционная одежда, похожая на широкие брюки или юбку, используется, например, в некоторых церемониях и боевых искусствах. Чайная церемония. Называется сяда-чара. Путь чая. Это не просто чаепитие, это большое событие. То есть и они имеют такие значения, как движение, порядок действий, посуда, атмосфера, уважение между участниками и... Спокойствие. Традиционные праздники. Новый год. Осигацу. Один из важнейших праздников года. Традиция включает украшение домов, посещение храмов, специальные праздничные блюда, отправку продолжительных открыток, подарки детям, первый визит в храм или святилище Хацумаре. Вот. Есть праздник День девочек Хинамацури. Празднуется 3 марта. Дома могут устанавливать декоративные фигурки имперского двора Хинанингё. Праздник связан с пожеланием девочкам, пожеланием девочкам здоровья и благополучия. День детей. Кадома но хи. Празднуется 5 мая. Традиционно этот день был связан, прежде всего, с мячиками, но современное название и смысл — это вообще праздник для всех детей. Опять пацанов обделяют. Один из важнейших символов — карпы, кайнобори, которые вывешивают на улице. Дальше. Храмы и святилища. В Японии можно встретить два главных и типа религиозных мест. Синтоистские святилища, их называют дзиндзя. Характерные элементы ворота, тори, ритуальное очищение, молитвы, небольшие деревянные таблички, эма. И также буддийские храмы. Они связаны с различными школами японского буддизма. В них можно увидеть стады Будды, пагоды, храмовые ворота и всякие разные сады. Японская кухня. Вот теперь мне суши захотелось. Это вот все Доминик виноват. Вот, например, известные блюда. Суши, рис с различными ингредиентами. Рамен или рамен. Так, главный японец, как правильно произносить?
1: Есть рамен, есть рамен. Это разные блюда.
0: Дальше. Онигири. Рисовые треугольники или другие формы с начинкой. Темпура. Продукты в легкой кляре, обжаренные во фритюре. Окономияки. Жареные блюда, которые часто называют японским блинчиком. Карересу. Японский вариант карри с рисом. Итак. Дом и повседневность. В традиционных японских домах можно встретить татами, специальные маты из соломы и других материалов. Также распространено правило снимать обувь при входе в дом. Вот. Что у нас еще есть? Это боевые искусства. Япония подарила миру множество боев искусств. Дзюдо, карате, айкидо, кендо, кюдо. Что-то... Сейчас какой-то рэп зачитал тут. Дальше. Разные искусства, например. Традиционное японское искусство включает юкие, каллиграфию, керамику, икебану, оригами, традиционную живопись, лаковые изделия, икебана. Это искусство составления композиций из цветов и растений. В отличие от обычного букета, большое внимание уделяется форме, пространству и балансу. Музыка. Традиционная японская музыка использует инструменты вроде семисена, кото, секухати, традиционные барабаны в тайка. Сегодня японская музыка, культура гораздо шире от J-pop и рок-музыки до электронной музыки и вокалоидов. И вот. Это как раз-таки... Есть еще одна интересная вещь, это японский язык. Японский язык использует несколько систем письма. Хирагана, катакана, канзи. Вот. Это и была тема про Японию. Сейчас вы услышите музыку от Билли Айлиш. Ocean Ice или Ocean Ice, как произносить?
1: Ocean Ice.
0: Ocean Ice, ну давай.

Итак, сейчас еще будет несколько музыкальных вставок, а также еще пару и несколько тем. Но сейчас мы продолжим с очень интересной, сложной песней. Алена Швец, «Портвейн». Это песня о сложной подростковой любви и желании добиться. Эту песню я хочу спеть, так что я надеюсь, никто против не будет. Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном, пьяная. Полечу через забор, теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном, пьяная. Полечу через забор, теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Я не слушаю взрослых, мне прощают всю юность, волосы в розовые, красота, глупость. Мы же дети уродливых, серых, многоэтажек. Приглашаю на вписку, ничего не стесняясь. Ты меня ощущал еще за километр, у тебя зима, у меня запах сирени. Помню, что ты сказал мне, ты мнозной ночью, тебе нужно стать плохой, если со мной быть хочешь. Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном, пьяная. Полечу через забор, теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. И я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном, пьяная. Полечу через забор, теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Кроссовки в пыли, встречаться как-то на крыше. Если мертвый кунгри, то почему-то громко дышишь. Я ее уничтожила, тошнотворно хорошая ученица гимназии с обрыва канула в прошлое. Это ради тебя, для тебя одного. Эти красные мальборо, это гранное вино. Ядовитые улыбки и с ним не провожаю. Мы с тобой на ошибки, на сужение исправить. Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном, пьяная. Полечу через забор, тебе достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном, пьяная. Полечу через забор, тебе достаточно крутая, чтобы

0: бой.
1: Итак. Сейчас еще мы проиграем немного музыки, а то ее сегодня у нас было очень мало. И сейчас вы послушаете один очень интересный познавательный фонг.

Итак, мы вернулись. И сейчас, так, подраскинув мозгами, мы решили, что, мне кажется, будет очень разумно сейчас просто уже сделать такой музыкальный план, потому что сегодня были довольно-таки сложные темы и очень даже глубокие. И я думаю, сейчас стоит немножко уже так на маленький релакс перейти. Но сейчас сыграет очень интересная песня от Мари Краймбрери. Песня о том, что нужно посмотреть на себя со стороны человека, который любит тебя. Это как раз-таки твой ключевой смысл всей песни.

Боже, как же хочется в ленту. Все залит наши фотки и видео, размытые без макияжа, пьяные. Как же я раньше тебя не увидела, но о тебе говорила с экрана и пела, и думала, скоро ли сбудется самое главное мое желание, чтобы когда все плохое забыть.

разрушила страх, и я думала, каждый успешный обязан одинок. Но прошлое не стоит настоящего, прошлое не стоит ничего. И если красота в глазах смотрящего, мне сейчас красивее всего.

Родной город, я кричу в пустоту, я пою глухому, я так давно бегу, что не знаю от чего. Мне негде остаться, у меня нет ничего. Я пишу про любовь даже когда тяжело. Забина расстояние, я точно знаю, мы встретимся, думаю.

0: Ну а следующая хорошая немецкая песня Oben gute Laune. Техно и
1: Unfit. Да, так что это что-то свежее.
0: Сейчас будем слушать что-то, какая-то новая песня. Мы раньше ее тоже включали, но сейчас какая-то там, видимо, ремикс.

0: Все. Бам! Так, сегодня больше песенок, наверное, да. У нас не будет.
1: Я считаю, что эфир, мне кажется, самый лучший из всех.
0: Был сегодня хороший. Да. Да, сегодня у нас были русские песни, да. Ускоренные песни, немецкие песни, акустические песни, технопесни и фонк.
1: Да, все равно мы пытаемся разнообразить музыкальный план, чтобы не было все так однотонно. Так что да. Мы все равно, если сравнивать наш первый эфир, конечно, мы проводили много эфиров и до этого.
0: Да.
1: Но вроде как я помню, только этот эфир выходит в медиатеку, потому что это был какой-то такой пробный этап, так что это, можно сказать, такое начало, мы даже ведь не представились, ничего не рассказали. Ну чё?
0: Мы уже представлялись,
1: а? Да, я Роман, да. Я Рома, да. Да. Тоже веду этот эфир замечательный. Да. Но за, ну, лучше, ой, чем, за, не, за лучше чем вообще не понимаю.
0: Зато джингл у нас очень хороший, да. Очень хороший джингл.
1: Лучше вообще, да, короче, да.
0: Да, джингл был хороший.
1: Лучше,
0: мы
1: чем вообще ничего.
0: Мы его записывали вообще, типа, рандомно. То есть мы просто в один момент начали сраться и подумали, что это хорошая идея.
1: Да, лучше. Так что да, познакомились, ребята. Мы будем вести. Вы уже плюс-минус понимаете, что будет.
0: Каждую четвертую неделю, если есть пятая,
1: каждую
0: то и пятую.
1: Каждую четвертую субботу. Именно. Субботу. Да. И если будет, конечно, пятая. Так что, если это наш первый эфир, то здрасте, да? Вот. Подводим такой итоги. Все равно мне очень даже понравилось, но очень довольно был напряженный эфир для меня лично, потому что большая часть лежала... Ну как больше? Почти все лежало на мне. Составление музыкального плана, темы. Так, прикол в том, что мы случайно чуть ли не проспали эфир. Это был бы эпик фейл, но кое-как с горем пополам добрались и все организовали.
0: Мне ехать из соседнего города нужно было.
1: Да.
0: Мне пришлось идти на машине, а не на поезде.
1: Что ж, давайте, ребята, пока. До скорых встреч.
0: Всем
1: мы еще
0: хорошего настроения.
1: Да, давайте,
0: хороших дней каникул последних.
1: Да, последних, давайте.
0: Да, все.
1: Выживайте.
0: Всем
1: и приходите в следующую
0: настроения.
1: Четвертую субботу. Да.
0: Да, каждую четвертую субботу.